0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +18, +23.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня Минский международный выставочный

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: 23 мая по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: compañeros.
1: Comprende?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Наши

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года.
1: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222 70 75 41.

0: 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +18, +23.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 23 мая по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Наши хиты.

0: умеют удивлять, и иногда хочется быть готовыми к различным неожиданностям. Давайте узнаем, что подготовили для вас звезды и предстоящая неделя. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: У Овнов повышается уровень оптимизма и стремления к приключениям. Ваша уверенность наконец-то взлетает ввысь и сейчас способна разрушить любые препятствия или хотя бы заставить окружающих подумать, что вы как экспонат и абсолютно правы. И если кто-то осмелится вас критиковать или завидовать, помните, вы в своем деле профи. И не стесняйтесь напомнить миру, что вы идеал. Слушаем трек недели для Овнов. Мия Бойко, «Экспонат».

недели. Тельцы вдруг почувствуют силу и желание делать все по-своему. И да, это ваша жизнь, не только вам решать, куда идти и что делать. Смело выражайте свои идеи и не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открывать двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан «It's My Life».

полные оптимизма и стремлений, близнецы каждый день будут открывать секрет счастья. Будьте искренними, радостными и открытыми к новым возможностям. И жизнь удивит вас своей добротой. Слушаем трек недели для близнецов. Даша, счастье!

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Раки, у вас появится желание смело идти навстречу новым чувствам и возможностям. Не останавливайтесь, попробуйте делать шаги вперед и не жалеть о сделанном. Время взять инициативу в свои руки, ведь у вас есть все, чтобы подчинить себе то самое время. Сейчас лучше пожалеть о том, что делали, так что смелее под ваш трек недели. Ага, Take on Me.

звезды решили назначить вас главными сердцеедами предстоящей недели. Вы будете излучать страсть и заставлять смотреть вам вслед. Пользуйтесь своим положением на полную катушку. Наслаждайтесь под ваш трек недели. Хок и Бейдж, Hey Sexy Lady.

0: недели. Девы и звезды вам тут советуют немножечко притормозить и вообще отпустите то, что стремится уйти, и у вас появится пространство для новых начинаний. Иногда лучше сделать паузу и просто плыть по течению. Отдыхайте и будьте спокойны, и позвольте жизни идти своим чередом под ваш трек недели. Эмин и Джонни, «Камин».
1: Острый хит недели.
2: В камине в шесть утра.

Весы, самое время выдохнуть. Оставьте лишние заботы и просто побудьте рядом с теми, кто вам дорог. Словите внутренний дзен, гармонию и все остальное пусть останется за горизонтом. Наслаждайтесь моментом и близостью с дорогими людьми под ваш трек недели. Антоха МС и Джарахов. Цветочки.

Настоящая неделя для скорпионов – это время немножечко побаловать себя и поверить в свое очарование. Чувство уверенности и легкости поможет вам притягивать приятные события и хороших людей. Пусть ваш внутренний свет сияет ярче, а особенные моменты сделают эту неделю незабываемой. Слушаем трек недели для скорпионов «Коста Лакоста, Черри Леди».

Стрельцы, эта неделя ваш полет, свободный и стремительный. Время взлетать над суетой и неясностями. Открывайтесь новым возможностям, чувствуйте легкость и желание двигаться вперед. Ваша энергия и желание перемен разгонят любые облака сомнений, так что наслаждайтесь взаимными чувствами под ваш трек недели «Мохито и Фарго».

0: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» – Пинск Древ Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: О чем звезды напели, а страхи недели.
3: Козероги на предстоящей неделе начнут ощущать окружающую действительность словно золотой час, когда все вокруг наполняется теплом и невероятным вдохновением. Используйте этот период, чтобы зарядиться, насладиться моментами и поверить в свои силы. Это время для новых ярких свершений. Время сиять и радоваться. А ваш трек недели – Месси Лаи, Golden Hour.

Звезды подталкивают водолеев к тому, чтобы они не теряли связь с близкими и не боялись открыто выражать свои чувства. Время восстановить баланс между мыслями и эмоциями. Впереди теплые встречи и новые возможности для любви и счастья. Слушаем трек недели для водолеев. Мартин, «Полюби все мои слабости».

Рыбы, сейчас важно обращаться к внутреннему миру и не бояться признавать свои ошибки. Время для саморазвития и восстановления внутренней гармонии. А вообще, почему не позволить себе новые чувства и новое начало? Это же так здорово вдохновляет. Вот и сделайте это под ваш трек недели. Краш Адамс, New Heart.

0: Это был Астрохит недели «Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Наши хиты.

Первый белорусский онлайн-радиоплеер. И получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Мощи и силу армии определяют люди, преданные родной стране военнослужащие. Об этом президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко, заявил на торжественной церемонии принятия военной присяги, передает Белта. Глава государства отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее своей страны. Продолжение темы. Александр Лукашенко на торжественной церемонии принятия военной присяги напомнил о задаче уйти от излишней муштры в армии, передает Белта. Министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу – уйти от излишней муштры в армии. Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять техникой, которые умеют владеть своим оружием, которые будут сильны духом и телом, физически подготовлены, заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета имени Гумилева с 30-летием, пишет Белта. Ваш университет по праву является одним из ведущих образовательных и научных центров Республики Казахстан. Благодаря тесному академическому взаимодействию реализуются совместные проекты и инициативы, готовятся специалисты нового поколения, расширяются гуманитарные связи, говорится в поздравлении. В Беларуси доля женщин-предпринимателей за 5 лет увеличилась до 42%, пишет Newsbuy. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство и туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
2: Ну что, друзья, воскресенье, полдень, светит солнце и настроение отличное. Все, как полагается, в выходной день, и я рад составлять вам компанию сегодня. Всех приветствую, у микрофона с вами Евгений Шутов. Ну а вы на волнах Радио Могилев, и вы определенно сделали правильный выбор радиоволны.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by.

0: Шагнув в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Только по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: Наши хиты.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Радио Могилев.

0: Если так подумать, то суббота — это демо-версия выходного. Почему? Объясню. Во-первых, в субботу, как ни крутите, но у многих может быть и рабочий, и учебный день. Плюс на субботу мы скидываем много задач. Даже касаемо отдыха, не всегда получается в субботу отдохнуть в прямом смысле этого слова. Тут встреча, тут поход по магазинам, а тут вообще дача. Но это, несомненно, это хороший день, потому что мы можем его провести со своими друзьями, можем встретиться с теми, кого мы давно не видели. И поэтому это на самом деле замечательный день. И, друзья, я предлагаю провести его так, чтобы в конце дня вы поняли, что вы действительно смогли отдохнуть в этот день. Ну а музыка на волнах Радио Могилев в этой задаче вам поможет.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Радио Могилев.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вот я уже говорил, что суббота — это день, когда люди чаще всего встречаются с друзьями. Дружелюбный такой день, и я предлагаю нам быть такими же дружелюбными и уделить внимание близким людям. Сразу предположу хороший вариант. Программа «Привет в обед», которая пройдет в следующем часе. Там можно передать привет или поздравление и улучшить настроение своим близким. Для этого достаточно написать сообщение с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44. Ну а я вернусь к вам в следующем часе и зачитаю все ваши сообщения. This

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Мощь и силу армии определяют люди, преданные родной стране, военнослужащие. Об этом президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии принятия военной присяги, передает Билта. Глава государства во время мероприятия заслушал доклад о проведении призыва в вооруженных силах весной этого года, а также о подготовке специалистов. Кроме того, президент пообщался с родственниками военнослужащих нового пополнения. США приостанавливают участие в переговорах по Украине, пишет Newsbuy. Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию в Украине, которые никуда не ведут, и готовы вернуться в процесс, если ситуация изменится. Вашингтон готов приветствовать решение любой страны взять на себя роль переговорщика. С начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. С 29 мая меняется схема движения троллейбусов на участке проспекта Мира с улицами Якубовского и Космонавтов. Маршруты номер 16 и 16D ходить не будут. Номер 3 проследует по маршруту ТЭЦ-2, улица Габровская, проспект Пушкинский, улица Первомайская, переулок Ватутина и обратно. Номер 5К, ТЭЦ-2, проспект Шмидта, площадь Космонавтов, университет имени Кулешова и обратно. Без изменений следуют маршруты номер 2, 4, 6 и 7. Торжественное открытие 3-го трудового семестра, посвященного 85-летию героической обороны Могилева, состоится на мемориальном комплексе «Буническое поле» 26 мая. Об этом сообщили в обкоме БРСМ. В рамках мероприятия состоится трудовая акция «Труд крут», пройдет интеллектуальный квиз «Секрет БСО», запланирована обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Буническое поле». Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Вот и наступил час дня, это время, когда на волнах Радио Могилев будут звучать не только хиты, но и ваши приветы и поздравления, потому что это время программы «Привет в обед», где каждый из вас может написать свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44. Ну а зачитывать все ваши сообщения буду я, зовут меня Евгений Шутов. Всех приветствую, всем говорю «Привет в обед».
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
2: Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка в

подумай, ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Sport.by.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

Работа, скажу я вам. Уверен, с такой поддержкой у Алексея все легко и быстро получится. Ну а всем хочу напомнить, что ваши приветы и поздравления принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686 176, обязательно через код 44.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Продолжается программа «Привет в обед», где я, Евгений Шутов, не только получаю ваши сообщения, но и зачитываю в эфире «Радио Могилев». И вот подоспела новая порция свежих сообщений. Здравствуйте, «Радио Могилев». Передаю привет своим дорогим доченькам Анюте и Алене и любимой мамочке. Вы у меня самые лучшие. Девочки, еще немного и будем готовить шашлычок. Люблю вас. Ваша мама Таня. Спасибо, «Радио Могилев», за настроение, которое вы нам дарите. Спасибо, что слушаете. Я вам желаю вкусного шашлыка и идем дальше. Добрый день, «Радио Могилев». Передайте привет моей жене Карине. Я ее очень сильно люблю и постараюсь приехать сегодня домой пораньше. Зайка, не дуйся. Написал нам Олег. Карина, ну если уж Олег при помощи «Радио Могилев» просит вас не дуться, то причин на него обижаться не может оставаться. Ну, а Олегу от себя дам совет захватить по пути домой что-нибудь вкусненького и, возможно, еще цветочного, потому что одних слов, Олег, обычно мало. Нужны еще и действия. Ну, а времени на программу «Привет в обед» остается все меньше, поэтому торопитесь отправить свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Вот и подходит к финалу этот час, а вместе с ним и программа «Привет в обед». Но не спешите расстраиваться, ведь сегодня суббота, а это значит, что вечером вас ждет двухкассетник. Там также можно будет передать приветы и поздравления. Ну а пока я беру небольшой перерыв до 15 часов. Так что, друзья, там и услышимся.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: в Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Мощь и силу армии определяют люди, преданные родной стране военнослужащие. Об этом президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии принятия военной присяги, передает Белта. Глава государства отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее своей страны.
2: Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране.
1: Венгрия запретила импорт украинской сельхозпродукции, пишет Ньюсбай. Запрет был введен еще кабинетом Орбана, однако прекратил действие 14 мая. Новое правительство не успело вовремя продлить ограничения при пересмотре нормативных актов, поэтому запрет был отменен из-за законодательной ошибки. Но в Будапеште приняли срочные меры для его восстановления, чтобы защитить местных фермеров. Выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября, пишет Белта. Ожидается, что промышленные технологии представят на выставке «Интеграл», «БелАЗ», «МАЗ», «Ростех», «Росатом» и другие крупные промышленные компании. Кроме того, также планируется участие регионов России, заинтересованных в развитии экономических и промышленных связей со странами ЕАЭС. Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает о массовой фишинговой атаке. Мошенники рассылают сообщения от имени вымышленной дорожной полиции Беларуси в мессенджерах и по электронной почте. В письмах говорится о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Если перейти по ссылке из такого сообщения, можно лишиться денег. Проверять реальные штрафы нужно только в личном кабинете, на сайте МВД или через ЕРИП. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новые.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. История Беларуси знает тысячу примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии принятия военной присяги, передает Белта. Имена этих людей вписаны в летопись воинской славы, в историю страны. Благодаря подобным людям, храбрым героям над Беларусью вот уже 80 лет чистое и мирное небо.
1: А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша. Одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
0: Начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя в Могилеве принял участие в торжественном ритуале принятия военной присяги новобранцами внутренних войск МВД. Ритуал прошел торжественно и памятно для каждого. Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем. Впереди у военнослужащих непростая, ответственная, но почетная служба в бригаде внутренних войск МВД под девизом «Никто кроме нас. Долг, честь, Отечество». В Могилеве последний звонок прозвучал для почти 8 тысяч учеников 9 и 11 классов. Об этом сообщила начальник управления по образованию Могилевского горосполкома Ирина Смоловская. Могилев предоставляет детям качественное образование, создавая равные возможности в его получении для абсолютно каждого ребенка, будь это гимназия или общеобразовательная школа. Могилев прирастает новыми школами, активно развивается материально-техническая база учреждений образования. Баскетболисты Минска сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси с Гродно-93, сообщает Белта.

0: первом матче в лиге соперники поочередно лидировали, и только в самой концовке минчане сумели вырвать победу с перевесом в 6 очков 67-61. В первом поединке подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли баскетболистов Минска со счетом 68-54. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: 15 часов показались на часах, а значит, вновь из ваших радиоприемников зазвучал мой голос. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов, и именно я составляю вам компанию на волнах радио Могилев сегодня. С кем не слышались, приветствую, ну и напоминаю, что лучшая музыка для вашей субботы звучит на волнах радио Могилев.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Понедельник и вторник облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в понедельник ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Во вторник ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» Пинск Древ моделёв срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону +375 222 73 84 16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Интересный лайфхак я узнал. Вот, наверное, у многих такое бывает, когда мы уже поели и по-настоящему сыты, хочется чего-то сладенького. Так вот, если вы понимаете, что вам это сладкое нельзя, потрите мочку уха. И вы можете меня спросить, а как это связано? И тогда я вам отвечу по-умному. Дело в том, что это стимулирует вагусный нерв, связанный с чувством насыщения. Все равно не понимаю, как это связано, но через 2 минуты тяга к сладкому снижается на 30%. Проверяйте.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Мощи и силу армии определяют люди, преданные родной стране военнослужащие. Об этом президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии принятия военной присяги, пишет Белта. Слова глубокой признательности Александр Лукашенко адресовал родителям новобранцев, настоящих патриотов, доблестных защитников Родины.
2: Мое особое сегодня обращение к родителям, родным и близким, вашим родным и близким. Я хочу прежде всего родителям выразить глубочайшую признательность. Я убежден, вы воспитали настоящих патриотов. Годы колоссального родительского труда того стоили. Гордитесь своими сыновьями, стоящим в этом строю. А военноначальникам, наша задача одна. Мы должны сберечь всех тех, кто стоит сегодня перед нами. На них сегодня с гордостью смотрит Родина. Глубоко убежден, что это высокое доверие белорусского народа наши парни с честью оправдают. Здоровья, успехов нашим военнослужащим, священным деле служения нашему Отечеству. А вам, уважаемые родители, терпения и непременно радости за новые достижения своих окрепших сыновей.
1: Парламентская делегация Алжира прибыла в Беларусь, передает Белта. Делегацию встретил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. В ходе визита запланированы встречи с руководством Палаты представителей, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также культурно-исторических объектов страны. Итогом визита станет подписание меморандума о сотрудничестве. Фестиваль-ярмарка ремесленников «Могилевская слобода» состоится 30 мая в парке Подниколья. Об этом сообщили в Управлении культуры горосполкома. Гостей мероприятия ждет выставка-ярмарка изделий ручной работы и серия мастер-классов. Также в программе предусмотрен конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества. Участники будут соревноваться в выполнении работ в традиционных и современных техниках по нескольким номинациям. И в завершение о спорте. Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет в полуфинале Евролиги с Испанией. Сегодня, пишет Ньюсбай. Полуфинальный поединок стартует в 9 часов вечера. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Беларусь-5». Беларусы уже гарантировали себе участие в суперфинале Евролиги, который пройдет в сентябре в Италии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 20. Новости.
3: Суббота — это тот день, когда на часы смотрят реже, чем в любой другой день, а потому хочу обратить ваше внимание, что они уже показывают 16 часов. Большая часть дневного времени уже прошла, но впереди еще вечер. Это, наверное, самый яркий момент в субботу. В любом случае, и остаток дня, и вечер буду составлять компанию вам я, Евгений Шутов, и если с кем-то мы еще сегодня не слышались, то говорю вам привет-привет.

0: Белев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222 70 75 41.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Искусство — это часто про идею. Оттуда и много непонятной музыки и картин современного искусства, на которые смотришь и не понимаешь, в чем здесь красота. Но почему это стоит миллионы? А вот из-за идеи и смысла. Например, существует самая тихая мелодия под названием 4.33 Джона Кейджа, где пианист просто садится за рояль, открывает крышку и ничего не играет 4 минуты 33 секунды. Он просто сидит, переворачивает ноты, закрывает крышку, открывает снова три части и ни одного звука от пианино. Но это знаковая композиция в истории музыки, потому что имеет глубокий смысл. Кейдж хотел сказать одну простую вещь. Тишины не существует, пока пианист сидит молча в зале, что-то происходит. Допустим, скрипит стул, шуршит программка в руках слушателей, где-то шумит вентиляция, а за стеной вообще проезжает машина. А потому музыка — это все, что происходит здесь и сейчас. Так и к чему я это? Искусством можно назвать все, что несет за собой глубокий смысл и идею, и не обязательно для этого уметь играть на пианино. Ну а раз мы выяснили, что тишины не существует, вы можете сделать громче радио Могилев и послушать хорошую музыку.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: А вы задумывались, какой звук самый дорогой? Да, странный вопрос задал, но сейчас вы все поймете. В премиум-классе автомобилей тратят миллионы и многие годы на то, чтобы убрать шум ветра на высокой скорости. В строительстве домов тратят много денег на звукоизоляцию, чтобы не слышать шум улицы. А в музыкальной индустрии вообще учатся много лет, изучая физику и акустику помещения, чтобы на запись не попал никакой лишний шум и конечный результат был как можно чище. А потому смело можно назвать самым дорогим звуком тишину. Но давайте будем честны. Тишины хочется ночью, когда мы ложимся спать, а вот в разгар дня, выходного дня, хочется иметь хорошее настроение. Поэтому тут ценнее хорошая музыка. А такая звучит на волнах Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал родственникам новобранцев не беспокоиться и не переживать, сообщает Белта. Президент отметил, армия, конечно, дело серьезное, это не шутка, не санаторий и не отдых. Приходится иметь дело со сложной техникой, а это всегда требует осторожности и внимательности.
2: Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать и уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми.
1: Реконструкция трассы Могилев-Чериков-Костюковичи выполнена на 75%. Новая дорога станет самой протяженной в регионе, пишет СББАЙ. В результате реконструкции здесь появится цементно-бетонная дорога порядка 30 километров. Новая бетонная трасса призвана обеспечить безопасность и пропускную способность на десятилетия вперед. Ежедневно на строительстве задействовано около 150 человек и примерно 100 единиц техники. Сотрудники милиции усилили контроль за местами массового отдыха граждан, сообщили Белта в МВД. По всей стране функционирует около

0: общественной безопасности. И в завершение о спорте. Могилев примет финальный матч розыгрыша Кубка Беларуси по футболу среди женских команд. Решающий поединок состоится 16 августа на поле стадиона «Спартак». Такое решение принял исполком Ассоциации Белорусская Федерация Футбола. Участники финала определятся летом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: 23 майский день продолжается, и согласитесь, когда такая отличная погода стоит на улице, настроение автоматически становится, правильно, великолепным. А ведь это только начало жарких деньков. И, друзья, пожалуйста, не смотрите прогноз погоды на следующую неделю. В любом случае, лето близко, лето будет. Следующие два часа в студии Андрей Юрченков. Всем привет!

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года.
1: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Знаменитые слова песни в исполнении дискотеки «Аварии». Есть еще одни слова, которые сегодня все на слуху. «Школа, школа, я скучаю». Неспроста я вспомнил слова этой известной песни, которая звучала из всех уголков нашей страны. Все дело в том, что сегодня у школьников прозвенел последний звонок, с чем мы, конечно же, и поздравляем. И, кстати, вы знали, что за 11 лет учебы школьник проводит за партой около 15 тысяч часов. Ну, это как если бы мы без перерыва смотрели двое суток свой любимый фильм и так... Вот сейчас, внимание, 300 раз подряд. А еще за время учебы школьник выписывает ручками расстояние около 20 тысяч километров. Это примерно расстояние от Могилева до Владивостока. Но как бы то ни было, мне кажется, это справедливая цена за те знания, которые мы получаем в школе. И правильно говорят, век живи, век учись. Ну а выпускникам я желаю светлого будущего, удачного поступления в добрый путь, ребята.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: 17:46 на студийных, субботний день не подвел и выдался по-настоящему жарким. Если вы сейчас где-то на даче или на природе, то по-доброму вам завидую. А вот и в городе немножечко, конечно, жарковато. Но тут к нам на помощь приходят изобретатели. Все дело в том, что они придумали куртку-кондиционер. Работает просто. По специальным трубкам поступает охлаждающий гель. Только представьте, на улице плюс 30, а внутри куртки плюс 18. Но, конечно же, тут есть нюанс, что люди вокруг могут вас не совсем правильно понять. Но согласитесь, собственный комфорт важнее мнения окружающих. Понятно, что тренды меняются, и вполне возможно, совсем скоро многие будут ходить в таких же куртках. Но вот что всегда остается в тренде, так это музыка на радио Могилев. Оставайтесь в нашей компании, услышимся в следующем часе.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко на торжественной церемонии принятия военной присяги напомнил о задаче уйти от излишней муштры в армии, передает Белта. Обращаясь к военнослужащим нового пополнения, глава государства отметил, что им предстоит стать полноценными воинами и защитниками своей страны.
2: Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
1: Выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября, пишет Белта. Ожидается, что промышленные технологии представят на выставке «Интеграл», «БелАЗ», «МАЗ», «Ростех», «Росатом» и другие крупные промышленные компании. Кроме того, также планируется участие регионов России, заинтересованных в развитии экономических и промышленных связей со странами ЕАЭС. Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает о массовой фишинговой атаке. Мошенники рассылают сообщения от имени вымышленной дорожной полиции Беларуси в мессенджерах и по электронной почте. В письмах говорится о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Если перейти по ссылке из такого сообщения, можно лишиться денег. Проверять реальные штрафы нужно только в личном кабинете, на сайте МВД или через ЕРИП. Горячая линия «Организация торгового обслуживания населения в сельской местности» пройдет 25 мая в Комитете государственного контроля Могилевской области. С 9 часов утра по телефону 62-49-34 можно обратиться по вопросам нарушения и недостатков при осуществлении торговой деятельности в сельской местности, узнать про удобство режима работы автолавок и возможность приобретения необходимых товаров. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Несмотря на то, что многие сегодня отдыхают, но есть те, у кого сегодня рабочий день. Но как же здорово, когда работа приносит радость и позитивные эмоции. Я вот тоже сегодня на работе, но мне очень круто от того, что этот день мы проводим вместе. Меня зовут Андрей Юрченков. Оставайтесь на волнах Радио Могилев.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

До начала лета осталось чуть больше недели. Если май у нас ассоциируется с началом дачного сезона, посадкой картошки и шашлыками, то июнь по праву можно считать клубничным месяцем. Я не мог себе представить, друзья, но оказывается, есть дневная норма клубники. Врачи рекомендуют есть не больше 150-300 грамм, а это 10-20 средних ягод. Все дело в том, что в ней содержатся аллергены и вещества, которые могут спровоцировать обострение гастрита и повышение сахара в крови. В общем, злоупотреблять нельзя, поэтому обязательно, конечно же, ешьте клубнику, но в меру. Конечно, заряжайте.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Зажигательная группа «Блестящая» спела нам очень актуальную песню про моря. Ну а еще больше хитов прошлых лет вы услышите в нашем любимом двухкассетнике, который проведет мой коллега Евгений Шутов уже совсем скоро. Напоминаю, стартуем по волнам ностальгии в 19.00. И, кстати, уже прямо сейчас вы можете начинать писать приветы, поздравления или просто рассказать, как проходит ваш день на наш короткий номер 9940 или студийный Viber 56-86-176 через код 44. Ну, а я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Юрченков. Любите друг друга, берегите себя. Всем пока-пока. Ну, а прямо сейчас по курсу новинка от Мадонны и Сабрины Карпентер. Bring Me Love.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: А вот и он, всеми любимый и желанный двухкассетник, прямо сейчас и до 21 часа на волнах радио Могилев. Время, когда не просто хиты звучат из ваших радиоприемников, а проверенные временем и всеми любимые хиты, приправленные, конечно же, вашими теплыми приветами и поздравлениями, которые принимаются, напомню, на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну а зачитывать их в ближайшие 2 часа буду я, зовут меня Евгений Шутов, всем говорю добрый вечер и начинаем двухкассетник.
1: Двух-двух.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16. На сайте pinskdrev.by.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Двухкассетник.
1: Двухкассетник в самом разгаре, и он не был бы полноценным без ваших приветов и поздравлений. Давайте буду их зачитывать. Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу передать привет нашей большой семье Костян и Алпаским. Удачи вам на огороде, написал абонент, чей номер заканчивается на 73. Идем дальше. Добрый вечер, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет в деревню Цезарова, которая сегодня отмечает открытие сезона. Сейчас мы находимся в гостях у Петра и Валентины. Мы с 16.00 мирно беседуем про будущий урожай, пьем только квас. Соседи пришли по первому звонку. Татьяны, Елена, Леша, Андрей, Виталий, Паша, Ульяна, а также дети Мирон и Саша и, конечно же, собака Савелий. Ну, большая компания у вас сегодня, и я, конечно же, желаю вам отличного вечера. Вы абсолютно правильно делаете, что проводите его под музыкальное сопровождение Радио Могилев. Ну, а также всем хочу напомнить, что свои приветы и поздравления вы можете отправлять как на короткий номер 9940, так и на наш студийный вайбер, обязательно через код 44 56 86 176.
0: Двухкассетник.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +21, +26.

0: «Двухкассетник».
1: И все-таки «Двухкассетник» сближает людей. Такой вывод я сделал, основываясь на следующих двух сообщениях. Давайте зачитаю, вы сами все поймете. «Привет, Цезарева от Елизова и соседям Андреем». Это написал нам Валерий. А вот ответ. И снова здравствуйте, Радио Могилев. Привет летит с деревни Цезарева в адрес Валеры, который живет в Елизово и следит за нашими сообщениями. Три Татьяны. Вот такая подпись. Что ж, приятно видеть, что у людей в рамках программы «Двухкассетник» уже дружба какая-то начинается. Но есть место и романтики. Вот Андрей признается в любви Светлане. «Солнце, я тебя очень сильно люблю и не представляю свою жизнь без тебя». Замечательно, друзья. Отличное сообщение я уже получил и жду от вас еще. Напоминаю, номера — это у нас короткий номер 9940 или студийный вайбер 5686 176, про код 44, конечно же, не забываем. Двух-двух.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

0: встречаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум. Наши хиты.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Первый час двухкассетника пролетел и глазом мы моргнуть не успели, но в запасе есть еще второй, который вот уже и стартовал. Напоминаю, у микрофона с вами Евгений Шутов и, конечно же, напомню, какие у нас номера для ваших сообщений с приветами и поздравлениями. Это наш студийный Viber 56-86-176 через код 44, ну или короткий номер 9940. Жду ваших сообщений, двухкассетник продолжается.
1: Двухкассетник.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: That's why party people.
1: Двухкассетник.
2: Продолжаю получать и зачитывать ваши сообщения. Давайте не буду терять времени, а сразу их и зачитаю. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Костяну Александру от жены. Люблю тебя и очень хочу Бусю. Спасибо, что ты есть у меня. Написал нам абонент, чей номер заканчивается на 73. Что ж, Александр, подойдите к жене, поцелуйте ее. Она вас вон как любит, даже на радио об этом написала. Ну, а мы идем дальше. Привет, любимое радио. Хочу передать огромнейший привет своим родным могилевчанам Инне и Сергею. Классно, что вы приехали к нам в Мстиславль тусить. А также огромный привет Лене, Руслану, Соне и мужу Сергею. Всех вас люблю и хочу, чтобы наши вот такие классные встречи случались почаще, написала нам Оля. Идем дальше. Радио Могилев, привет, Бобруйск. Здравствуйте. Хочу передать привет нашим прекрасным соседям, супруге Сережке. Спасибо за вечер, спасибо за компанию и помощь. Всем удачи. Радио Могилев, спасибо. Это нам написала Наталья. Ну и еще одно сообщение. Просим передать привет семье Курейчиков, Вале и Саше. Поздравляем с приобретением новой машины. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Празднуем на даче возле Осипович. Алена и Витя Пархамович это нам написали. Что ж, я присоединяюсь к поздравлениям. Желаю, чтобы ваша машина вас только радовала, и вы на ней проехали очень много-много-много километров. И, конечно же, всем напоминаю, что свои сообщения вы можете отправлять нам на короткий номер 9940 или на студийный Viber. Плюс 375-44-56-86-176.
1: Двухкассетник.
3: Наши хиты.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Понедельник и вторник облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в понедельник ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Во вторник ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Двухкассетник.
1: Продолжается двухкассетник, и все ближе он к своему завершению, но все-таки время еще есть, и есть ваше сообщение. Итак, здравствуйте, можете, пожалуйста, поздравить Любу с днем рождения, написал Роман. И раз Роман делегировал на меня задачу поздравить Любовь с ее днем рождения, я, конечно же, поздравляю и желаю ей всего самого наилучшего. Пускай в вашей жизни будет как можно больше положительных, прекрасных моментов, близкие люди вас только радуют, и все у вас будет прекрасно. С днем рождения. Идем дальше. Святослав передает привет своему брату Николаю. Колян, хороший тебе дороги, в следующий раз приезжай на подольше, написал Святослав. Ну и еще одно сообщение от Екатерины. Она передает привет мужу Игорю. Друзья, ну а я обращаю ваше внимание, что совсем мало времени осталось до финала двухкассетника, а потому, если вам есть что написать, пишите на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686 176 через код 44.
0: Двухкассетник.

0: Двухкассетник.
1: И вот они, финальные сообщения на сегодня. Добрый вечер, поздравляю 9 Б-класс средней школы номер 2 города Черикова и классного руководителя Светлану Николаевну с последним школьным звонком. Вот и прошли 9 лет школьной жизни, это первая ступень на лестнице, ведущая во взрослую жизнь, но не надо грустить, ведь впереди еще столько всего интересного. Жизнь только начинается, и она не раз удивит вас приятными сюрпризами. Слушайте свое сердце, ставьте перед собой смелые цели и уверенно идите к мечте. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях. Светлана Николаевна, спасибо за тепло, за труд прекрасный, за все заботы, за терпение, добро. Руководитель, вы и правда классный. Пускай у вас все будет хорошо. Это у нас сообщение от Анны. И я считаю, что это очень хорошее, замечательное сообщение. И у меня есть еще одно. Вся наша дружная компания поздравляет Ксению Александрович с 18-летием. Удачи, любви. Пусть мечты сбываются. Ксюшок, знай ты лучшее. Вот такое сообщение. И я тоже присоединяюсь к поздравлениям. От себя желаю всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты превращаются в быстро выполнимые планы. С днем рождения. Ну и вот подошел к концу наш двухкассетник. И я очень надеюсь, что каждый успел отправить свой привет или поздравление. Ну а теперь пришло время нам с вами прощаться. Эту субботу провел с вами Евгений Шутов. Это, если кто не знает, я. Всем желаю хорошего вечера, отличного воскресенья. Отдохните завтра как следует. Ну а я всем говорю пока-пока.
0: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.
4: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +21, +26.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Идеальный день для творчества и романтичных признаний. Хоть не справы, лепш откласти.
3: Телец.
2: Не выключено, что у вас появятся новые перспективные планы, которые цалком изменят стиль працы и особистых отношений.
3: Близняты.
2: Заплануйте на этот день все, что давно откладывали, и выник вас приемно здивить.
3: Рак.
2: Хтось може випробовувати ваше терпіння, головне – не заводиться. Нервові клітки треба берегти.
3: Лео.
2: Енергії хоч відбавляй, хочеться дійничати і блістати, однак легко перегнути палку, будьте спокійній.
3: Дєва.
2: Можна хутко поспіть зробити нечто необхідне, але при цьому знайдіть час дозволити собі і трохи гультайства.
3: Шалі.
2: Заховуйте самоволодання і поспробуйте не казати лишнього.
3: Скорпіон.
2: Бойтеся своїх жаданнів. Несутішне прага чого-небудь може притягнути лишние пригоды на вашу голову.
3: Стрелец.
2: Не ускладняйте житё ни себе, ни новокольным. Ваша критика не принесет чаканого вынику.
3: Козярог.
2: У вас явится множество идей об тым, як можно полепшить то, что у вас есть.
3: Водолей.
2: Не спробуйте никому ничего доказывать. Дискуссия может легко перейти у сварку.
3: Рыбы.
2: Подеи не сдадутся значными. Тем не меньше, их уплыв на ваш настрой может опынуться неоднозначным. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Радио Могилев.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

24 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Не простила меня однажды, не простила ты меня напрасно. Тогда мы еще не ссорились.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай,

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.